0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.
0: Это «Радио Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
10: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина. Территория индустриальный парк Калетина. Дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Радиоканал 88.3 FM.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Уважаемая радиодача, пожалуйста, поставьте сегодня песню в исполнении Маликова для моих знакомых. Спасибо, радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
9: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
10: Радиоканал 88.3 FM.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Владимир Александрович. Хочу передать привет всем моим друзьям. Брату двоюродному Ваньке, Сережке, Владику, другу моему. И для всех прошу поставить песню Михаила Круга «Мышка». Спасибо, радио «Дача».

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 5 часов утра. Вы слушаете радио.

0: Компания «Юкхимна Тополиный 4». 10 лет опыта, проверенного сотнями клиентов. Профессиональная химия для бизнеса и дома. Моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств. Гостиниц, кафе, ресторанов, промышленных предприятий. Только сертифицированная продукция. Опт и розница для частных лиц. «Юкхимна Тополиный 4». Профессиональная химия для бизнеса и дома.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».
2: Здравствуйте. С вами на радио «Дача» Михаил Шуфутинский.
3: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе,

0: дома. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Радио «Дача», меня зовут Марина. Я хочу передать привет своей мамочке любимой, кто «Радио «Дача» слушает, Светлану Васильевне, близким друзьям, родственникам всем. Хорошую песню

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 6 часов утра. С вами Радиодача.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центре Краснодара сейчас 12 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно, без осадков, 19 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, порывы до 13 метров в секунду. В данный момент плюс 12 по Цельсию. Радиодача желает вам легкого пробуждения в эту пятницу.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Хочешь покупать товары для животных в большом зоомагазине по выгодным ценам с бесплатной доставкой? Зверемаркет.ру – это быстрый интернет-зоомагазин низких цен и высоких скидок. Заходи на зверемаркет.ру.
3: ИП Купнов Владислав Александрович, ОГРНИП 304-091-416-300-0030.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: И чего вам сейчас не хватает?
7: Пространства.
6: Еще?
7: Тишины, спокойствия.
6: Вам не ко мне?
7: А куда?
8: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
9: Акция на удаление новообразований в клинике «Родинка». Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
11: Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
12: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8-800-100-04-01.
13: АО Славянский кирпич. Украинство 2-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
14: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
15: Но это ведь долго и сложно.
14: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
15: Звучит надежно.
14: Конечно. Звони 201-22-50.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Внутрикостная дентальная имплантация.
18: Мечтаете об идеальной кухне? Мебельное производство «Перемена» изготавливает мебель по индивидуальным размерам. Эксклюзивный дизайн и сборка в подарок. Создайте уют с гарантией 2 года. Мебельное производство «Перемена». Это ваша перемена к лучшему. Улица Григория Булгакова, 8. Сайт перемена-мебель.ру.
19: ИП Алиев Олег Олегович. УГРН П-319-237-500-395-104. Краснодарский край. Красноармейский район. Станица Ивановская.
20: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы.
21: 205-35-59.

0: Радио Дача.
1: Пятница подойдет для завершения начатого. Девам, Скорпионам и Козерогам не стоит брать на себя новые крупные обязательства, пока старые задачи не закрыты. Один законченный проект сегодня принесет вам больше пользы, чем несколько новых обещаний. Овнам, Львам и Весам может улыбнуться удача в личной жизни, возможно, интересное знакомство, неожиданный комплимент или встреча с человеком, который давно нравился. Но не спешите строить далеко идущие планы. Тельцам, Близнецам и Рыбам стоит внимательнее следить за расходами. Желание порадовать себя после рабочей недели вполне понятно, но импульсивная покупка может быстро перестать радовать. Ракам, Стрельцам и Водолеям хорошо провести вечер в спокойной обстановке. Книга, кино, любимая музыка или разговор с близким человеком помогут переключиться после напряженной недели.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: 5 минут.
1: Реклама. Компания «Югхимна Тополиный 4». 10 лет опыта, проверенного сотнями клиентов. Профессиональная химия для бизнеса и дома. Моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств. Гостиниц, кафе, ресторанов, промышленных предприятий. Только сертифицированная продукция. Опт и розница для частных лиц. «Югхимна Тополиный 4». Профессиональная химия для бизнеса и дома. Время менять себя. Фитнес-клуб «Атлантика» – территория силы и красоты. Современные тренажеры, бассейн, сауна, акваэробика, групповые программы и опытные тренеры. Хватит откладывать на понедельник. Начни сегодня. Сормовская, 108/2. «Атлантика» – пространство для спорта, восстановления и отдыха.
2: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Крысы атакуют. Ротобор. Мощнейший ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
5: Таракан, таракан, таракан. Поганище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
6: Вы замечали, что после 50...

10-5 близость становится реже, короче или ее почти нет. Это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим. Попробуйте секрет императора «Актив плюс». Только сегодня специальные условия на секрет императора «Актив плюс». Звоните с мобильного звездочка 2023. Компоненты «Секрет императора Актив Плюс» помогают усилить приток крови к малому тазу, к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт, помогут поддержать стойкую эрекцию и выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, только сегодня специальные условия на «Секрет императора Актив Плюс». Звоните прямо сейчас, звездочка 2023. Звонок бесплатный и анонимный, звездочка 2023. Секрет императора Актив Плюс – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: 98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуй, радио «Дача». Я хочу передать привет жене Рябовой Елене, дочерям Маше и Кате. Пожелать счастья, любви. Спасибо большое, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Краснодаре 7 часов утра. С вами Радио Дача.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 7:20, в центре Краснодара 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня без осадков, малооблачно, до плюс 19. Давление нормальное, 764 миллиметра ртутного столба. Сейчас в городе 13 градусов. Радиодача желает вам бодрой пятницы.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
3: Аптеки «Здоровье», качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Мечтаете завести питомца? 3 и 4 октября в арт-центре «Бронзовая лошадь» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробности на wufffest.ru. 0+.
9: Акция на удаление новообразований в клинике «Родинка». Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
10: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
11: И чего вам сейчас не хватает?
12: Пространства.
11: Еще?
12: Тишины, спокойствия.
11: Вам не ко мне?
12: А куда?
13: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
14: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
15: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы
16: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».

0: Лунный календарь на радио Дача.
1: Сегодня 2 октября, 21-й день лунного цикла. Пришло время активности, неукротимого движения вперед. Пробуждаются чувства благородства и справедливости, а также ощущение порядка. Сутки очень благоприятны для устройства на новую работу. Неудержимое движение вперед на новом поприще и быстрый карьерный рост обеспечены. В работе и осуществлении планов можно рассчитывать на поддержку единомышленников.
0: Лунный календарь на радио Дача.
2: Сегодня праздник у девчат.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 7 часов 34 минуты. В центре города на термометре плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, слабый, порывы до 13 метров в секунду. Воздух прогреется до 19, а сейчас 13 выше нуля. Радиодача желает вам замечательной пятницы.
2: Спонсор программы ООО «Евродент Люкс». Стоматология «Евродент».
3: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
4: Но это ведь долго и сложно.
3: Вовсе нет. В «Евродент» Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
4: Звучит надежно.
3: Конечно. Звони 201-22-50. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Внутрикостная дентальная имплантация.
0: Слушайте «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.
0: Реклама.
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
9: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
11: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
2: Троумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. Троумель лечит воспаление.
1: Теперь и в форме геля.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
7: ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.

0: и для города, и для приключений. Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калединина. Территория Индустриальный парк Калединина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
6: А чем вам нравится стиральная паста «Альба-автомат»?
7: Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер.
6: «Альба-автомат» стирает чисто, эффективно, удобно.
8: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
9: В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей. И за неделю поймал всех мышей.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Галина. Хотела бы поздравить друга с днем рождения Константина. Пожелать ему здоровья, счастья, любви. И моим подружкам, которые тоже присутствуют сейчас, Инне и Лене, привет. И послушать песню «Молодая» Амирамова. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат – мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат – мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Краснодаре 8 часов утра. С вами Радио Дача.
5: Новости на Радио Дача.
6: В России увеличат размер мат-капитала, в Краснодаре изменится график работы 5 трамвайных маршрутов и стала известна цена самого дорогого сентябрьского авиабилета. Это новости на Радио Дача, в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. В России со следующего года размер мат-капитала на первого ребенка увеличится почти на 50 тысяч рублей. Он составит 778,5 тысяч. Если семья ранее не получала мат-капитал на первенца, то выплата на второго ребенка вырастет до 1 миллиона 29 тысяч рублей. Одновременно увеличатся и другие меры поддержки. Максимальное пособие по беременности и родам превысит 1 100 000 рублей. А единовременная выплата при рождении ребенка составит 30 400. Помимо этого, в следующем году вырастут пособия по уходу за ребенком, больничный, прожиточный минимум, род и страховые пенсии. Сегодня вечером, а также завтра в Краснодаре изменится работа 5 трамвайных маршрутов. По-другому поедут 4, 5, 8, 11 и 15. Причина – капитальный ремонт стрелочного перевода на перекрестке улиц Железнодорожной и Гоголя. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Самый дорогой авиабилет в сентябре обошелся пассажиру 860 тысяч рублей. Как пишет газета «Известия», за такую сумму купили перелет из Москвы в Цюрих. Самый дешевый билет на самолет стоил 957 рублей из Москвы в Санкт-Петербург. На железной дороге рекорд составил 188 тысяч рублей за поездку из Сочи в Петербург. А дешевле всего в сентябре можно было уехать на автобусе. Билет по маршруту Анна-Борисоглебск стоил всего 12 рублей. Официальный курс доллара на сегодня – 83 рубля 25 копеек, единой европейской валюты – 94 рубля 53 копейки. Сейчас в центре Краснодара плюс 12 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня малооблачно, без осадков, днем 19 выше 0. Следующий выпуск новостей в 9.00, а прямо сейчас в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
7: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
8: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы слушаете «Радио Дача».
10: Для слушателей старше 16 лет.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре 8 часов 21 минута. Прямо сейчас в центре нашего города плюс 12 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу в Краснодаре малооблачно, без осадков. Температура днем достигнет плюс 19. Сейчас в краевом центре 12 тепла. Радио «Дача» желает вам продуктивной пятницы.
2: Спонсор программы ООО «Евродент Люкс». Стоматология «Евродент».
3: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
4: Но это ведь долго и сложно.
3: Вовсе нет. В «Евродент» Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
4: Звучит надежно.
3: Конечно. Звони 201-22-50.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Внутрикостная дентальная имплантация.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
6: Реклама. Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
7: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8 800 100 04 01.
8: АУ «Славянский кирпич». Украин 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
9: Компания «Югхимна Тополиной 4». 10 лет опыта, проверенного сотнями клиентов. Профессиональная химия для бизнеса и дома. Моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств, гостиниц, кафе, ресторанов, промышленных предприятий. Только сертифицированная продукция. Опт и розница для частных лиц. Югхим на Тополиной 4. Профессиональная химия для бизнеса и дома.
10: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
11: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
12: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии «Промышленный альпинист». Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунаров, 270. Телефон 201-5201.
15: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
16: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Мы строим дом, бом-бом. Мы строим дом, бом-бом. Уютно жить, бом-бом. Вам будет в нем, бом-бом.
18: Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8 800 637 10.
19: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
7: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда она уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Радио Дача.
1: Пятница подойдет для завершения начатого. Девам, Скорпионам и Козерогам не стоит брать на себя новые крупные обязательства, пока старые задачи не закрыты. Один законченный проект сегодня принесет вам больше пользы, чем несколько новых обещаний. Овнам, Львам и Весам может улыбнуться удача в личной жизни. Возможно, интересное знакомство, неожиданный комплимент или встреча с человеком, который давно нравился. Но не спешите строить далеко идущие планы. Тельцам, Близнецам и Рыбам стоит внимательнее следить за расходами. Желание порадовать себя после рабочей недели вполне понятно, но импульсивная покупка может быстро перестать радовать. Ракам, Стрельцам и Водолеям хорошо провести вечер в спокойной обстановке. Книга, кино, любимая музыка или разговор с близким человеком помогут переключиться после напряженной недели.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 8 часов 36 минут в Краснодаре. В центре города в этот момент плюс 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в краевом центре сегодня малооблачно, осадки не предвидятся. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 19. А сейчас в Краснодаре 13 с плюсом. Радио «Дача» желает вам отличной пятницы.

0: Реклама.
1: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ.

0: РВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
3: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
4: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
6: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
0: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
5: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, народ, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Телеканал СТС представляет.
7: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Князев Ренат. Хочу поздравить свою младшую внучку, Баринову Анжелу Павловну, с днем рождения. Пожелать ей здоровья, счастья, благополучия, чтоб солнце светило над ее головой. И хочу заказать песню «Розовые розы» группа «Веселые ребята». Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 9 часов утра. С вами Радио Дача.
2: Новости на Радио Дача. В России заработали новые правила для цифровых платформ. В Краснодаре приостановят подачу газа по 6 адресам. А самой взрослой аспирантке российского вуза 79 лет. Это новости на Радио Дача, в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. В России вступил в силу закон о работе крупных цифровых платформ. Как пишет РИА Новости, теперь такие площадки обязаны проверять продавцов и товары до их размещения. Кроме того, покупателям должны предоставить возможность связаться с поставщиком, а споры между участниками сделок будут решать в досудебном порядке. Новые правила также ограничивают скидки за счет продавцов. Устанавливать их без согласия поставщика платформа больше не сможет. В Краснодаре со 2 по 9 октября приостановят подачу газа по 6 адресам. Об этом сообщает пресс-служба городской единой дежурно-диспетчерской службы. Без газа останутся жители домов по улицам Разведчика Леонова 1, Тихорецкая 81, 6А, 5, 8/2 и первый проезд Тихорецкий 5. Самой взрослой аспирантке в вузах подведомственных Миноборнауки России сейчас 79 лет. Женщина учится в Ивановском государственном университете и пишет диссертацию об обучении языкам. А вот самые старшие студенты, им по 74 года, получают образование в Иркутском и Тольяттинском госуниверситетах. Всего в российских вузах сейчас учатся больше 150 человек старше 60 лет. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 25 копеек, единой европейской валюты 94 рубля 53 копейки. Сейчас в центре Краснодара плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня малооблачно, без осадков, днем 19 выше 0. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду, а давление 764 миллиметра ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 11.00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача ваши любимые песни.
3: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
4: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Много музыки и мало слов. Этим утром на Радио Дача.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 9 часов 20 минут, плюс 14 градусов, температура в центре города прямо сейчас. По данным Яндекс.Погоды, в кубанской столице сегодня малооблачно, без осадков. В дневные часы столбики термометров покажут 19 выше 0. А сейчас в краевом центре 14 с плюсом. Радиодача желает вам плодотворной пятницы.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
3: Аптеки «Здоровье», качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мечтаете завести питомца? 3 и 4 октября в арт-центре «Бронзовая лошадь» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробности на wooffest.ru. 0+.
9: Акция на удаление новообразований в клинике «Родинка». Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
10: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
11: И чего вам сейчас не хватает?
12: Пространство.
11: Еще?
12: Тишины, спокойствия.
11: Вам не ко мне?
12: А куда?
13: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
14: Мечтаете об идеальной кухне? Мебельное производство «Перемена» изготавливает мебель по индивидуальным размерам. Эксклюзивный дизайн и сборка в подарок. Создайте уют с гарантией 2 года. Мебельное производство «Перемена». Это ваша перемена к лучшему. Улица Григория Булгакова, 8. Сайт перемена-мебель.ру.
15: ИП Алиев Олег Олегович. УГРН по 319-237-500-395-104. Краснодарский край. Красноармейский район. Станица Ивановская.
16: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Каждый день на радио «Дача».
1: Международный день социального педагога – это профессиональный праздник, который отмечается ежегодно 2 октября с целью подчеркнуть важность этой профессии. Социальная педагогика и называется наука, которая исследует воспитание в контексте социализации, то есть учитывает воздействие окружающей среды на формирование личности. Одна из функций социальной педагогики – разрабатывать систему мероприятий, позволяющих воспитывать человека максимальным образом. В День социального педагога в разных странах мира проводятся тематические мероприятия, главным образом профессиональные конференции, форумы, семинары, круглые столы. На них обсуждаются самые разнообразные темы. Повышение роли семьи в развитии социума, духовно-нравственный и социально-политический потенциал сплочения общества.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Празднуем день рождения RIFGOSH вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RIFGOSH.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
5: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Траумель.
6: Траумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. Траумель лечит воспаление.
5: Теперь и в форме геля.
6: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожника.

0: динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
3: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуй, любимая радио «Дача». Хочу передать огромный пламенный привет своему любимому мужчине Николаю. Я так рада, что ты есть в моей жизни. Я тебя очень-очень люблю. Спасибо большое, любимая радио «Дача». Ирина.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Краснодаре 10 часов утра. С вами Радио Дача.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 10 часов 18 минут. Сейчас в центре города плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в краевом центре сегодня малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19. Сейчас в центре Краснодара плюс 16. Радио «Дача» желает вам успеть переделать все самые важные дела.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
3: Реклама. Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
4: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8 800 100 04 01.
5: АО Славянский кирпич. Украин 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
6: Хочешь покупать товары для животных в большом зоомагазине по выгодным ценам с бесплатной доставкой? Зверемаркет.ру. Это быстрый интернет-зоомагазин низких цен и высоких скидок. Заходи на зверемаркет.ру.
7: ИП Кухнов Владислав Александрович. Огрынип 304-091-416-300-0030.
8: Время менять себя. Фитнес-клуб «Атлантика». Территория силы и красоты. Современные тренажеры, бассейн, сауна, акваэробика, групповые программы и опытные тренеры. Хватит откладывать на понедельник. Начни сегодня. Сормовская 108/2. «Атлантика». Пространство для спорта, восстановления и отдыха.
9: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик, в том числе в среде аргона. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров 270, телефон 201-5-201.
10: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-0903. Тургенева 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Краснощитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Компания «Югхимна Тополиный 4». 10 лет опыта, проверенного сотнями клиентов. Профессиональная химия для бизнеса и дома. Моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств. Гостиниц, кафе, ресторанов, промышленных предприятий. Только сертифицированная продукция. Опт и розница для частных лиц. «Югхимна Тополиный 4». Профессиональная химия для бизнеса и дома. Рекламная кампания «Русметия» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русметия» – твой путь к успеху.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама. Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
4: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.

0: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Сегодня у моего родного племянника Алексея Геннадьевича юбилей. Желаем ему здоровья, удачи, мудрости. И передайте, пожалуйста, для него прекрасную песню.

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
1: Проблема с простатой. Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Краснодаре 11 часов утра. С вами Радио Дача.
3: Новости на Радио Дача.
4: Штрафы за нарушение общественного порядка могут удвоить. В Краснодаре скошены тысячи гектаров сорняков, а зумеры переключились на вязание. Это новости на Радио Дача, в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Кабмин России предложил вдвое увеличить штрафы за ряд нарушений общественного порядка. Законопроект уже внесен в Госдуму. Изменения могут затронуть курение и использование кальянов в неположенных местах, распитие алкоголя в запрещенных зонах, мелкое хулиганство, а также проживание без паспорта или регистрации. В Краснодаре за 6 месяцев скошено более 33 тысяч гектаров сорной растительности. Особое внимание специалисты уделили покосу вдоль въездных маршрутов в частном секторе, а также на участках, выделенных под строительство, пустырях, территориях, прилегающих к складам, магазинам, школам, больницам, детским дошкольным учреждениям. С апреля этого года в ЕДДС на горячую линию поступило более 600 обращений горожан о необходимости покоса сорной и карантинной растительности. На сегодняшний день все мероприятия по покосу завершены. Их возобновят уже в следующем году. Зумеры устали от соцсетей и контента. Вместо бесконечной ленты поколение Z переключилось на вязание, шитье и вышивку. Рукоделие, которое еще недавно называли бабушкиным хобби, превращается у зумеров в осознанный выбор. По данным Vogue Business, за год число роликов с хэштегом «CraftTok» выросло на 60%. Поисковые запросы о японской вышивке в Pinterest подскочили на 1509%. Сама платформа в отчете о хобби за 26-й год отмечает, 51% зумеров говорят, что это увлечение приносит им радость. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 25 копеек, единой европейской валюты 94 рубля 53 копейки. Сейчас в центре Краснодара плюс 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня малооблачно, без осадков, днем 19 выше 0. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду, а давление 764 миллиметра ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 13.00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача ваши любимые песни.
2: Вы слушаете «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре уже 11 часов 22 минуты. Прямо сейчас в центре нашего города плюс 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в краевом центре сегодня малооблачно, без осадков, дует северо-восточный ветер с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 19. А сейчас в Краснодаре 17 тепла. Радио «Дача» желает вам прекрасной пятницы.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на «Радио Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача». Реклама.
3: Мечтаете завести питомца? 3 и 4 октября в арт-центре «Бронзовая лошадь» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробности на wufest.ru. 0+.
4: Акция на удаление новообразований в клинике «Родинка». Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
6: И чего вам сейчас не хватает?
7: Пространства.
6: Еще?
7: Тишины, спокойствия.
6: Вам не ко мне?
7: А куда?
8: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
9: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Мечтаете об идеальной кухне? Мебельное производство «Перемена» изготавливает мебель по индивидуальным размерам. Эксклюзивный дизайн и сборка в подарок. Создайте уют с гарантией 2 года. Мебельное производство «Перемена». Это ваша перемена к лучшему. Улица Григория Булгакова, 8. Сайт перемена-мебель.ру.
11: ИП Алиев Олег Олегович. УГРН по 319-237-500-395-104. Краснодарский край. Красноармейский район. Станица Ивановская.
12: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», Александр Иванов и группа «Ронда», Татьяна Куртукова, «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллея Групп».
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить с днем рождения свою дорогую, любимую подругу Елену Подлесную. Очень жалко, что меня нет рядом с ней. Я ее очень люблю, желаю ей здоровья, благополучия и чтобы...

0: мной тебя.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукосад для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
2: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
3: Мукосад мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
2: Мукосад тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
3: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукосад мазь.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: В Краснодаре полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Удачный час.
1: Здравствуйте, радио «Удача». Хочу поздравить сегодня с днем рождения Прошкину Надежду. Пожелать ей счастья, добра, удачи и, конечно, самое главное, здоровья. И просим поставить песню Татьяны Булановой «С днем рождения». Спасибо, радио «Удача».

0: Стресс продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Любимая «Радиодача», хочу поздравить с наступающим днем рождения себя. Мне желаю самого всего хорошего. И поставьте, пожалуйста, песню «Лесоповал, я куплю тебе дом». А вам, «Радиодача», огромное спасибо.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Желаю всем мира, здоровья, чтобы ангел-хранитель обожал, уважал и никогда не обижал. Всем привет, всем хорошего настроения. И пусть для всех прозвучит песня в исполнении Елены Ваши.

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Даша. Я хочу передать привет брату Валере, брату Жене, сестре Полине, бабушке Наташе, маме Саше и папе Ибрагиму. Я хочу запеть песню «Артур Пирожков, само собой». Спасибо, радио «Дача».
3: Если хочешь танцевать,

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Хочу пожелать всем крепкого здоровья, моим близким друзьям, моему сыну Антону хочу передать привет. Очень хотелось услышать песню Кристины Орбакайте. Большое спасибо, Радио «Дача».

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, любимая «Радиодача». Хочу передать привет своим коллегам Татьяне, Иришке, Светланке. И, пожалуйста, передайте песенку «Дарите женщинам цветы». Спасибо, любимая «Радиодача».

0: Реклама. Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
1: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8-800-100-04-01.
2: АУ Славянский кирпич. Украин 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
3: Компания Югхимна Тополиный 4. 10 лет опыта, проверенного сотнями клиентов. Профессиональная химия для бизнеса и дома. Моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств, гостиниц, кафе, ресторанов, промышленных предприятий. Только сертифицированная продукция. Опт и розница для частных лиц. Югхим на Тополиной 4. Профессиональная химия для бизнеса и дома.
4: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
5: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу водителей и консультантов по перевозке опасных грузов. ДОПОК. Обращаться по адресу: Краснодар, Коммунаров, 270. Телефон 201-5-201.
9: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
10: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
13: Мечтаете завести питомца? 3 и 4 октября в арт-центре «Бронзовая лошадь» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробности на wooffest.ru. 0+.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена. Хочу передать огромный привет своему супругу Михаилу, сказать, что я его очень сильно люблю. И поставить песню Натальи Власовой «Я у твоих ног». Спасибо большое, радио.

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, Радио Дача. Передаю привет семье Рапоткиных и нашей бабушке, от которой мы едем. У нее был юбилей. Бабушку зовут Тамара Даниловна Рапоткина. Ставлю для всех песню группы «Добро, дальше больше». Спасибо, Радио Дача. Ура!

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: От коллектива «Юг Текстиля» поздравляем нашу коллегу Оксану. С днем рождения поздравляем. Здоровья, радости желаем. Семейного благополучия и всего самого-самого наилучшего. Девчата.

0: Удачный час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Меня зовут Наталья. Хочу передать привет своим сестрам Юле, Дарье и Ирине. И ставлю для них песню Ирины Аллегровой «Спасибо, Радиодача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе

0: 0+.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
3: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много.

0: тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
1: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: «Дачный час» продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуй, Радио Дача. Меня зовут Рамиля. Хочу передать привет моей любимой мамочке, которая сейчас находится на работе, и поставить музыкальный привет «Желанная чай вдвоем». Спасибо, Радио Дача.

0: 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре час дня. Вы слушаете Радио Дача.
2: Новости на Радио Дача.
3: Россиянам объяснили, как проверить начисления за ЖКХ. В Краснодаре проведена профориентационная выставка, а русский язык включили в школьную программу в ЦАР. Это новости на Радио Дача, в студии Кирилл Камбаров. Добрый день. Россиянам советуют проверять в квитанциях за ЖКХ не только итоговую сумму, но и тарифы и объем потребленных услуг. Тариф можно сверить на сайте регионального регулятора, а расход воды, электричества и других ресурсов с показаниями счетчиков. Если данные вовремя не передать, начисления могут сделать по среднемесячному потреблению или нормативу. Эксперты также напоминают, что с октября тарифы в разных регионах России меняются не одинаково. В Краснодарском доме молодежи состоялась масштабная профориентационная выставка. Она объединила более 5000 старшеклассников и студентов. Свои вакансии и карьерные перспективы представили сотрудники ведомств. Они рассказали молодежи о службе в органах внутренних дел, органах местного самоуправления, Росгвардии, МЧС и ФСБ. Для участников работали 10 интерактивных площадок. Ребята посетили мастер-классы, лекции, тематические игры, а также пообщались с потенциальными работодателями, готовыми предложить вакансии несовершеннолетним. Русский язык официально включили в школьную программу Центральной Африканской Республики. Об этом сообщает ТАСС. Постановление подписал министр образования этой страны. Занятия русского языка в школах ЦАР проводят с 2024 года. В прошлом учебном году его изучали около 1100 школьников. Еще примерно 2000 взрослых и детей ежегодно проходят бесплатные языковые курсы при русском доме. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 25 копеек, единой европейской валюты 94 рубля 53 копейки. Сейчас в центре Краснодара плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ясно, без осадков и до плюс 16 градусов днем. Ветер северо-западный 4 метра в секунду, а давление 766 миллиметров ртутного столба. Предстоящей ночью плюс 8. Следующий выпуск новостей в 16.00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача ваши любимые песни.
4: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
5: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: родителей старше 16 лет. Погода.
1: В центре Краснодара в эти минуты плюс 19 градусов. Ночью, по данным Яндекс.Погоды, 8 тепла. Завтра в субботу, 3 октября, малооблачно, без осадков, днем до плюс 16. В воскресенье ясно, без дождя и на 1 градус больше, днем плюс 17. Ветер подует северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам красивого завершения пятницы.
2: Спонсор программы ООО «Евродент Люкс». Стоматология «Евродент».
3: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
4: Но это ведь долго и сложно.
3: Вовсе нет. В «Евродент» Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
4: Звучит надежно.
3: Конечно. Звони 201-22-50. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Внутрикостная дентальная имплантация.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама.
6: Акция на удаление новообразований в клинике «Родинка». Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-8400.
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
8: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
9: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
10: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Мы строим дом. Мы строим дом. Уютно жить. Вам будет в нем.
13: Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8-800-637-10.
14: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
15: Мечтаете об идеальной кухне? Мебельное производство «Перемена» изготавливает мебель по индивидуальным размерам. Эксклюзивный дизайн и сборка в подарок. Создайте уют с гарантией 2 года. Мебельное производство «Перемена». Это ваша перемена к лучшему. Улица Григория Булгакова, 8. Сайт перемена-мебель.ру.
16: ИП Алиев Олег Олегович. УГРНП 319-237-500-395-104. Краснодарский край. Красноармейский район. Станица Ивановская.
17: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
18: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-861-944-30-42. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
19: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
20: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

0: хочешь покупать товары для животных в большом зоомагазине по выгодным ценам с бесплатной доставкой? Зверемаркет.ру – это быстрый интернет-зоомагазин низких цен и высоких скидок. Заходи на Зверемаркет.ру.
1: ИП Купнов Владислав Александрович, ОГРНИП 304-091-416-300-0030.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: И чего вам сейчас не хватает?
5: Пространства.
4: Еще?
5: Тишины, спокойствия.
4: Вам не ко мне?
5: А куда?
6: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
7: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
10: 205-35-59.

0: Дачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», Александр Иванов и группа «Ронда», Татьяна Куртукова, «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте кассир.ру. 12+.
6: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
7: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, меня зовут Павел. Я хочу передать большой привет своему другу Максу. Хочу большое сказать ему спасибо, что он выехал и вырвался ко мне. И хочу, чтобы поднять ему настроение, заказать песню Григория Лепса «Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа – ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой – ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на аптека.ру.
1: Проблема с простатой. Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Краснодаре 2 часа дня. С вами «Радио Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 19 градусов. Этой ночью, по данным Яндекс Погоды, 8 тепла. В субботу в дневные часы плюс 16, малооблачно, без осадков. В воскресенье 17 с плюсом, ясно и без дождя. Давление нормальное, 766 миллиметров ртутного столба. Радио «Дача» желает вам собранности во всех важных делах.
1: Вы слушаете «Радио «Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
3: Компания «Югхимна Тополиный 4». 10 лет опыта, проверенного сотнями клиентов. Профессиональная химия для бизнеса и дома. Моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств. Гостиниц, кафе, ресторанов, промышленных предприятий. Только сертифицированная продукция. Опт и розница для частных лиц. «Югхимна Тополиный 4». Профессиональная химия для бизнеса и дома.
4: Мечтаете завести питомца? 3 и 4 октября в арт-центре «Бронзовая лошадь» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробности на wooffest.ru. 0+.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: вечера.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача». Дача. Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Николай. Я хочу поздравить сотрудника больницы 2-го отделения Юлию Николаевну. Поздравляю с днем рождения. Желаю счастья, радости, здоровья, удачи, любви, море улыбок, хорошего настроения и всего самого-самого наилучшего. Спасибо, радио «Дача».

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 3 часа дня. С вами Радио Дача.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Плюс 19 градусов показывают столбики термометров прямо сейчас в центре Краснодара. Этой ночью, по данным Яндекс.Погоды, в нашем городе до плюс 8. В субботу будет малооблачно, без осадков, днем 16 тепла. В воскресенье плюс 17, ясно и без дождя. Ветер подует северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам классных выходных.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Время менять себя. Фитнес-клуб «Атлантика» – территория силы и красоты. Современные тренажеры, бассейн, сауна, акваэробика, групповые программы и опытные тренеры. Хватит откладывать на понедельник. Начни сегодня. Сормовская, 108/2. «Атлантика» – пространство для спорта, восстановления и отдыха.
3: Акция на удаление новообразований в клинике «Родинка». Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
5: И чего вам сейчас не хватает?
6: Пространство.
5: Еще?
6: Тишины, спокойствия.
5: Вам не ко мне?
6: А куда?
5: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
7: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мечтаете об идеальной кухне? Мебельное производство «Перемена» изготавливает мебель по индивидуальным размерам. Эксклюзивный дизайн и сборка в подарок. Создайте уют с гарантией 2 года. Мебельное производство «Перемена». Это ваша перемена к лучшему. Улица Григория Булгакова, 8. Сайт перемена-мебель.ру.
9: ИП Алиев Олег Олегович. УГРНП 319-237-500-395-104. Краснодарский край. Красноармейский район. Станица Ивановская.
10: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Суровая русская осень, удивительно. Она включает в себя сразу все четыре времени года.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама.
2: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон» – и носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Дорогая радиодача, у меня сегодня юбилей. Если возможно, поставьте, пожалуйста, песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе». Искренне вам благодарна.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 4 часа дня. С вами Радио Дача.
2: Новости на Радио Дача.
3: Мошенники запускают новые фальшивые сервисы. В Краснодаре открыт подземный переход на Дзержинского, и россияне рассказали о своих зарплатных предпочтениях. Это новости на Радио Дача, в студии Кирилл Камбаров. Добрый день. Перед новогодними праздниками мошенники начали активнее использовать фальшивые сервисы для подбора путешествий. Об этом сообщает РИА Новости. В мессенджерах появляются боты, которые спрашивают у пользователя бюджеты, параметры отдыха, а затем формируют якобы подходящие предложения и присылают ссылку на оплату. Злоумышленники также создают поддельные сайты отелей, баз отдыха и глэмпингов с привлекательными ценами и требованиями срочно внести деньги. Подземный пешеходный переход на улице Дзержинского в Краснодаре открыт. Его построили на пересечении с Нахимова, сообщает пресс-служба мэрии. Работы стартовали в начале 2025 года. Переход оборудовали пандусами и камерами видеонаблюдения. Установлены два лифта для маломобильных граждан. Ожидается, что пропускная способность подземного перехода составит более 3500 человек в час. Средняя желаемая зарплата россиян выросла до 240 тысяч рублей в месяц. С начала года зарплатные ожидания увеличились на 12%. Больше всего хотели бы получать специалисты в сфере IT, интернета и телекома – почти 290 тысяч рублей. В торговле и ритейле ожидания составляют около 276 тысяч. Почти половина опрошенных надеется увеличить доход за счет повышения зарплаты на нынешнем месте работы. Еще 43% готовы ради этого сменить работодателя. Официальный курс доллара на сегодня – 83 рубля 25 копеек, единой европейской валюты – 94 рубля 53 копейки. Сейчас в центре Краснодара плюс 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ясно, без осадков, днем 16 выше 0. Предстоящей ночью 8 тепла. Следующий выпуск новостей в 17.00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача ваши любимые песни.
4: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой – ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
5: Проблема с простатой. Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы. Дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Прямо сейчас

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В центральном районе Краснодара в данный момент плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, этой ночью 8 со знаком плюс. Завтра в субботу малооблачно, без осадков. Днем столбики термометров покажут 16 выше 0. В воскресенье 4 октября ясно, без осадков. Днем до плюс 17. Радио «Дача» желает вам прекрасных выходных.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
3: Это ваше время в нашем эфире.
2: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
3: И дарите любимые песни.
2: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Реклама.
4: Компания «Югхим» на Тополиной 4. 10 лет опыта, проверенного сотнями клиентов. Профессиональная химия для бизнеса и дома. Моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств. Гостиниц, кафе, ресторанов, промышленных предприятий. Только сертифицированная продукция. Опт и розница для частных лиц. «Югхим» на Тополиной 4. Профессиональная химия для бизнеса и дома.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессиям машинист экскаватора, машинист бульдозера, тракторист-машинист. Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунаров, 270. Телефон 201-5201.
9: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
10: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Бытовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
2: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
4: 205-35-59.

0: Дачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама.
4: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
5: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
4: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.

0: карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Григорий. Хочу поздравить с днем рождения свою любимую маму. Ее зовут Лена. Желаю тебе, мама, счастья, здоровья, любви и всего самого наилучшего. Спасибо, дорогое радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
3: Ват не является лекарственным средством.
4: В Краснодаре 5 часов дня. С вами Радио Дача.
5: Новости на Радио Дача.
6: Правительство не планирует отменять меры поддержки сферы IT. Назначен первый глава нового Министерства региональной безопасности. Роспатент отменил балерину капучино. Это новости на Радио Дача. С вами Владислав Григориан. Добрый вечер. Правительство России намерено сохранить налоговые льготы для IT-компаний. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сотрудников аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. Отмечается, что в проекте федерального бюджета нет пунктов, которые бы их упраздняли. Сейчас действуют такие меры поддержки, как льготные ставка налога на прибыль и тариф страховых взносов. Также IT-компании не платят НДС при продаже программ из реестра отечественного софта. По оценке Кабмина, данная отрасль активно растет. Новое ведомство появилось в Краснодарском крае – Министерство региональной безопасности. Его приоритетными направлениями станут профилактика экстремизма и терроризма, усиление борьбы с преступностью, а также обеспечение общественной безопасности с учетом условий проведения специальной военной операции. Как пишет портал «Кубанинформ», руководителем министерства назначен Александр Косивченко. Роспатент отменил регистрацию товарного знака «Балерина Капучино». Ее получил один из российских предпринимателей осенью прошлого года. Дело в том, что компания из Италии заявила о более ранних правах на изображение такого персонажа. После экспертизы ведомство признало доводы зарубежного бизнеса обоснованными. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 25 копеек, единой европейской валюты 94 рубля 53 копейки. Сейчас в центре Краснодара 18 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 9 выше нуля, завтра малооблачно, без осадков, температура до плюс 16. Следующий выпуск новостей в 18.00, а прямо сейчас шоу «Назад в будущее». В гостях у Радио Дача Сосо Павлиашвили.
7: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
8: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72.
9: Услуги оказывает ООО «Ариана». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы слушаете «Радио Дача».
10: Для слушателей старше 16 лет.
4: Внимание! Звездная машина времени готова к запуску.
11: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
4: Пристегните ремни. Это
11: звездное шоу
4: «Назад в будущее»
11: на Радио Дача.
12: Мальчика, у которого не было бабушек, родители летом просто просили на месяц уйти из дома. Всем здравствуйте, Александр Жилавский, Мария Федорова. Мы снова здесь, и это звучит практически как тост. И сегодняшний наш гость тосты умеет говорить просто прекрасно.
13: Да. Его иногда называют королем восточной музыки, рыцарем гор, а его главный семейный принцип – не откладывать на потом теплые слова в адрес близких людей. Сегодня у нас в гостях звезда российской и грузинской сцены, певец и композитор, актер по паспорту Иосиф Фраминович, на сцене Сосо Павлиашвили. И сегодня он в звездной машине времени на Радио Дача.
12: Здравствуйте.
14: Здравствуйте, мои дорогие.
13: Почему вы выбрали для сцены псевдоним такой ласкательный Сосо?
14: Нет, Сосо меня с детства так называли. Так и пошло, и поехало. Сосо Павлиашвили.
13: Хороший, да, симпатичный Сосо.
14: Когда я играл на скрипке еще 6 лет, вот меня также и объявляли Сосо Павлиашвили. Не объявляли меня Иосиф Павлиашвили. Вот так сложилось. Не
13: звучит
14: знаю,
13: гордо, Иосиф.
12: И мы рады вас сегодня видеть.
14: Спасибо большое.
12: Я расскажу о концепции нашей программы. Это звездное шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». Это необычное интервью. Согласно фабуле того, что здесь происходит, мы зададим вам три обязательных вопроса. Один будет касаться вашего прошлого.
13: Прошлого, будущего, случайное время также.
12: Рассмотрение ведущих. Хорошо. Поговорим об актуальном. Будет пара интересных испытаний. В общем, я уверен, что час пройдет легко и непринужденно.
14: Я в этом не сомневаюсь. «Радио Дача» — это радио волшебства.
13: И у нас для начала...
4: Звездный блиц на радио «Дача».
13: Скрипка или гитара?
14: Днем скрипка, вечером гитара.
12: Хорошо. Грузия или Россия?
14: Грузия и Россия. Я с Грузией связан пуповиной, а сердце бьется в России.
12: Красиво.
13: Классический костюм или как удобно?
14: Вечером классический, днем как удобно.
12: Вы чемпион мира по компромиссам, я так понимаю.
14: Нет, просто я говорю реальные вещи, я ничего не выдумываю, и все.
13: Золотая середина.
12: Покорять море или горы?
14: Одинаково, но чуть больше море, конечно. Я рак по гороскопу еще.
13: И последний вопрос. Жизнь — это рок-н-ролл или жизнь — это кайф?
14: Жизнь — это кайф вместе с рок-н-роллом. Я и андеграундом, и с радио «Дача».
13: И тут не удалось поймать. Знаем, что, кстати, вам по душе рок. Вот какая песня из вашего репертуара самая роковая?
14: Самая роковая мы сейчас...
13: Которую включали нам, да?
12: Да, за кадром.
14: Я могу сказать, что рок — это не значит, что что-то жесткое или не жесткое. Вот если рок-н-ролль на тебя настраивает, значит, это уже рок. Такое ощущение, что ты просто летишь. Таких много произведений, слава богу. Скажу, что издан альбом «Жизнь — это рок-н-ролл». Можете послушать. Угу. Вот там как раз вот есть эта свобода, вот это 70-е годы, и готовится альбом New Metal, наверное, рэп, я не знаю, как это назвать, который это музыка уже будущего. Это будет в октябре.
13: А песня «Визитная карточка» — это какая у вас?
14: Для кого как? Для кого-то «Небо на ладони», для кого-то «Помолимся за родителей», для кого-то...
13: «Ждет тебя грузин».
14: «Ждет тебя грузин», для кого-то «Тост», для кого-то, допустим, там в Грузии песня была «Свобода», которая вот в 89-м году взяла гран-при в Юрмале. Угу. Вот тогда Грузия победила благодаря этой песне.
13: Какую песню будем слушать прямо сейчас?
14: Прямо сейчас послушаем светлую песню, которая нравится безумно уже много-много лет разному поколению, и целые поколения выросли на этой песне, которую написали мы с Константином Губиным. «Небо на ладони».
12: Да будет так. Сосо Павлиашвили в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача».
15: Небо!

0: Радио «Дача».
1: Как сказал классик в своем небезызвестном произведении, что-то недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин и застольной беседы. Наш сегодняшний гость есть подозрение, что не отрицает ничего из вышеперечисленного. Очаровательный, обаятельный Сусопов Ляшвили в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». И прямо сейчас мы...
2: Отправляемся в прошлое.
3: Отправляемся в прошлое, в далекое. В 6 лет вы освоили скрипку. Виртуозно на ней играете.
4: Также играл, уже не играю.
3: Ага. Ну, тем не менее, умеете плюс к скрипке играть на клавишных, на гитаре, на бас-гитаре, барабанах и, возможно, еще на чем-то, о чем я не знаю.
1: Целый рок-бенд, между прочим,
3: да.
1: Получается.
3: Но почему именно скрипка была первой? Кто надоумил на такой шаг?
4: Бог так решил, потому что по-другому невозможно было. В школе, где я начал учиться, в средней школе, в этом здании было еще музыкальное училище. Я маленький выходил и останавливал девчонок, у кого скрипка, и попросил, чтобы они открыли футляр, и я забирал эту скрипку, держал, и у меня какой-то была вот тяга к ней. И моя мама мудрейшая из мудрейших, и мой папа также мудрейший из мудрейших. Они сразу это догадались, и я еще параллельно рисовал. Немножко похвастаюсь, я рисовал так же хорошо, как и играл на скрипке. Это сейчас перешло моей Лизе. Лиза очень хорошо рисует, моя старшая. Она в этом году даже поступила в православный университет иконописания.
3: Ух ты!
4: Да, сама при том. Вот она рисует очень хорошо, у нее очень интересные такие взгляды, философия. И мы с ней вместе слушаем, кстати, такой тяжелый металл. Она мне помогает, кстати, оформляет, когда мы выпускаем песню, она оформляет
1: обложки.
4: Мне обложки, да, такие позитивные. Так вот, альбом, который «Жизнь – это кайф», это она нарисовала, сколько лет, 6-7 тому назад. Это она еще ребенком была.
3: У вас такой творческий, семейный подряд.
4: Да, а младшая Сандра в этом году также поступила в ВГИК на актерское.
3: Ну,
4: вот она яркая, мощная, она и поет, и разговаривает, и играет.
3: Ну, есть в кого?
4: Ну, мама безумно талантливая у них. Мой сын тоже, Леван, с нами поет. Невероятно красиво поет, и вместе выступаем.
3: А мы видели,
1: кстати. А мы были на вашем выступлении. Потрясающий концерт.
4: Очень приятно.
1: На одном дыхании.
4: Очень приятно. Спасибо большое.
1: Пусть Бог продолжает давать вам чарующие мелодии, а мы будем благодарными слушателями. Сусопов Ляшвили в звездном шоу «Назад в будущее».
4: Пусть я буду самым плохим композитором в вашей жизни.
2: «Назад в будущее».
0: В эфире «Радио Дача».

0: Удача.
1: В эфире Радио Удача.
2: Чему бы ни прикоснулся наш сегодняшний гость, все это окрашивается в яркие праздничные тона, и в его исполнении довольно драматичное произведение Ольги Серябкиной «Бывшие» превратилось в жизнерадостное регги. Сосо Павлиашвили в звездном шоу «Назад в будущее».
3: И прямо сейчас
1: было-не-было.
3: Вот такое задание у нас «Было-не-было» называется. Правда ли, что вы являетесь крестным отцом у более 60 детей?
4: Да.
2: Подарки всем вручаете?
4: К сожалению, не часто встречаемся, но они есть в моей жизни, я за них всех молюсь.
3: И
4: подарки, когда успеваем, конечно же, и подарки есть, и все есть.
3: А путешествовали ли когда-нибудь со своими кошками? У вас их несколько, насколько нам известно.
4: Нет, до такого еще не дошло.
3: Кошачий корм не пробовали?
4: Фу, нет.
2: Было ли когда-нибудь стыдно за свое поведение в школе?
4: В школе? Не помню такого. Значит, не было.
3: Все оставляли было достойно. Ли хоть раз посуду грязную в раковине?
4: Оставлял.
2: Правда ли, что ваше первое сольное выступление состоялось на зимней олимпиаде в Канаде в 1988 году?
4: Нет, не сольное это было. Там в составе культурной делегации Советского Союза. Вот. И мы были на площади, а там было холодно. И на сцене играла потрясающая кантри-группа. И как-то так прошло. Я помню, покойный Евгений Мартынов вышел из каждой делегации что-то. Вот.
3: Это мамины глаза. Да,
4: дополняли друг друга. Вот, и он вышел на аккордеоне, он сыграл невероятно, спел. Потом еще кто-то, а потом еще хотели, чтобы кто-то вышел. И взяли меня и вытолкнули. Говорю, иди. Что? Я говорю, что я буду
3: бояться
4: петь?
3: Было поздно.
2: По бразильской системе.
4: Да, что я буду? А там тысячи, я не знаю, 25, я не знаю, сколько их было людей.
3: Иностранцы.
4: Да, ну весь мир. Там лодка, просто прыгали, наслаждались, Глинтвейн, там костры, все это было. Ну, просто праздник, реальный праздник. Я говорю, что мне петь? А там еще грузины были, там два парня.
3: Давай Сулико, да?
4: А именно, Сулико. А я никогда не пел эту песню, хотя обожаю с детства. Я говорю, дайте коньяк. Я там с горла пару глотков сделал, выхожу, холодно там было, я не помню, градусов минус 15, может, было 20. Выхожу на сцену, а там из труб выходит теплый, горячий воздух такой.
3: Пушки эти, да?
4: Да, да, я первый раз такой увидел, 88-й год. Я снимаю там с себя там дубленку, нажал на клавиши, такой звук пошел, я чуть сознание не потерял. Я начал играть с Улико, а там музыканты стоят, там смотрят, такие добродушные все. Начинаю импровизировать. Блин, все так понравилось. А это для меня обычное дело. Ну, там, мы когда собирались, там у нас в каждой семье поют грузины, в Тбилиси, ну, этим никого не удивишь. А здесь все, весь зал за это самое, вот так, с открытыми ртами. А я кураж поймал, еще модуляцию сверху, еще пошло-поехало. Когда я закончил песню, они меня не отпускали.
3: Видеозаписи нет таких?
4: Нет. Эх,
2: досада.
4: Год.
2: Тогда еще не было айфонов в таком количестве.
4: Но это вот было мое вот такое вот, моя отдушина. После армии это все, тем более.
3: Это звездное шоу «Назад в будущее» на радио «Дача». Сегодня в гостях Сосо.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: Плюс 18 градусов в этот момент в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью 8 выше 0. Завтра в субботу будет малооблачно, без осадков, днем на термометрах плюс 16. Воскресный день ясно, без осадков, температура днем 17 выше 0. Давление нормальное, 766 миллиметров ртутного столба. Радиодача желает вам чудесного завершения рабочего дня.
3: Спонсор программы ООО «Евродент Люкс». Стоматология «Евродент».
4: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
5: Но это ведь долго и сложно.
4: Вовсе нет. В «Евродент» Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
5: Звучит надежно.
4: Конечно. Звони 201-22-50.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Внутрикостная дентальная имплантация.
1: Слушайте «Радио Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
7: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
8: Мечтаете завести питомца? 3 и 4 октября в арт-центре «Бронзовая лошадь» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробности на wufffest.ru, 0+.
9: Акция на удаление новообразований в клинике «Родинка». Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
11: И чего вам сейчас не хватает?
12: Пространства.
11: Еще?
12: Тишины, спокойствия.
11: Вам не ко мне?
12: А куда?
13: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
14: Мечтаете об идеальной кухне? Мебельное производство «Перемена» изготавливает мебель по индивидуальным размерам. Эксклюзивный дизайн и сборка в подарок. Создайте уют с гарантией 2 года. Мебельное производство «Перемена». Это ваша перемена к лучшему. Улица Григория Булгакова, 8. Сайт перемена-мебель.ру.
15: ИП Алиев Олег Олегович. УГРН по 319-237-500-395-104. Краснодарский край. Красноармейский район. Станица Ивановская.
16: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59. Назад в будущее.
19: В эфире Радиодача.
7: Если молодожены для первого танца выбирают его песню «Небо на ладони», присылать ее диджею заблаговременно никакой необходимости нет. Скорее всего, она у него есть, причем в папке «Избранная». Сосо Павлиашвили в студии Радиодача.
1: Отправляемся в случайную эпоху.
2: Сосо, не думали ли вы выпустить книгу тостов? А то, знаете, альбом с таким названием есть, песня с таким названием есть. Всегда говорить о важности традиции, что необходимо закреплять эти традиции красивым словом. И даже была история, Саша недавно рассказал.
7: Один мой коллега работал, вел свадьбу на площадке, где параллельно в каком-то, возможно, соседнем зале проходил ваш концерт. И у вас был саундчек в то время, как там уже был банкет. И в какой-то момент вы просто вышли к незнакомым вам людям, сказали красивый тост за молодоженов, за родителей, сделали всем настроение и ушли.
2: Все счастливы, да, просто.
7: Было ощущение, что для них это что-то совершенно сказочное и волшебное, а для вас, ну так, скучный вторник. Так часто у вас бывает?
5: У меня было это несколько раз. У меня, когда я что-то говорю, что бывали ситуации, допустим, люди меня увидели, и попросили, можете вы поздравить, или там с днем рождения, или там свадьба, или там... Я с удовольствием это делаю. Даже были моменты, когда я где-то заходил, поздравлял, еще там находили какую-то песню мою, я еще пел для них и уходил.
20: И как добрый волшебник исчезал, да?
5: Я не волшебник, я так частица народа, поэтому я есть народ. Чем больше вокруг нас счастливых и улыбающих людей, тем меньше возможностей, что кто-то нам сделает плохо. Вот и все.
7: А есть какая-то формула поздравления или тоста от Сусоповляшвили?
5: От души. Вот от души, да. Тем более я в таком возрасте, что вот все молодые, когда я смотрю на них, это все наши дети. Это все наши дети. Когда мы начинаем их отличать друг от друга, мы делаем очень большую ошибку. Мы им давали все плохое, и нам надо вместе всем исправлять. Это все наши дети. Как мы им дадим хорошее, вот это нам обернется в нашей старости. Мы не должны об этом забывать. Никогда.
7: Тут не добавить, не прибавить, да и, честно говоря, не хочется. Сусоповляшвили в студии «Радио Дача» в звездном шоу «Назад в будущее» делится своей мудростью, чему мы несказанно рады.
1: «Назад в будущее»
19: в эфире «Радио Дача».

0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Практически после каждого слова нашего сегодняшнего гостя хочется добавить сакральное. Так поднимем же бокалы и добавить Сакартвелла с Гоу Марджес.
3: Гоу Марджес.
4: Ох.
2: Сосо Павлиашвили в студии «Радио Дача». Давайте поговорим об актуальном, о вашей новой песне. Называется она «Обрати внимание». Расскажите о ней.
3: Это та песня, которая дарит людям улыбку, дарит людям позитив, счастье, и во время которой просто ноги встают и начинают танцевать. Это очень хорошо для здоровья.
4: Да, для суставов. Вот.
3: Для суставов, да. Поэтому слушайте как можно больше таких песен, вы никогда не будете болеть.
4: Ну, кстати, по поводу клипа. Есть клип уже на эту композицию?
3: Ну, мы как бы сделали с Инсайдом. Инсайд люди, наши друзья, наши партнеры. Мы сделали очень красивые снипеты. Но самое главное, эта песня очень красиво нашумела на закрытии новой волны. Мы тогда сделали премьеру вместе с Тодесом. К концу песни, когда там идет расколбас такой музыкальный, кавказский, настоящий, я вытащил на сцену свою Иришку, красавицу, она потанцевала 5,5 миллионов просмотров. Вот только вот, это вот этот, да, маленький. Я вот стараюсь. Она вышла, полминуты потанцевала и распала. Да.
2: И всех покорила.
4: Визуал важен для вас, вот, чтобы у песни был визуал, или не обязательно?
3: У нас, допустим, всегда, вот мы обращаем очень большое внимание, когда вот мы выступаем на сцене, чтобы сзади, вот задник, да, на экране, всегда было интересно, потому что это очень хорошо влияет. Когда вот черный квадрат Малевича, немножко, ну, грустно становится как-то вот, а когда все горит, ярко, тем более, если тематически это именно подходит, если бьет десятку, ну, это кайф, это уже искусство называется.
2: Давайте обратим внимание на вашу новую песню.
3: Обрати внимание на мое страдание.
4: Будем слушать ее прямо сейчас на «Радио Дача».
3: Спасибо большое. Спасибо огромное.

0: Удача.
1: В эфире Радио Удача.
0: Реклама. Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
2: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8 800 100 04 01.
3: АО Славянский кирпич. Украинство 2 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
4: Хочешь покупать товары для животных в большом зоомагазине по выгодным ценам с бесплатной доставкой? Зверемаркет.ру. Это быстрый интернет-зоомагазин низких цен и высоких скидок. Заходи на зверемаркет.ру.
5: ИП Купнов Владислав Александрович, ОГРНИП 304-091-416-300-030.
6: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в Доктор Вен. Удаление варикоза, безболи, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-90-03. Тургенева 174.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель мототранспортных средств категории А1, А2, квадроциклы, багги. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
12: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
14: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный. А бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
15: 205-35-59.

0: неисправимый оптимист и отчаянный жизнелюб. Мне кажется, так можно охарактеризовать сегодняшнего гостя звездного шоу «Назад в будущее» Сосо Павлиашвили. У нас здесь и прямо сейчас мы...
1: Отправляемся в будущее!
2: У нас в этом году у радиодачи 20-летие, а юбилей. У вас, да, через 3 года, если нам не изменяет память, 40-летие творческой деятельности.
3: В следующем году, солнышко.
2: Да вы что?
0: Быстро время пролетело.
2: Как планируете отпраздновать? Вот 30-летие было на новой волне, там было в виде грузинского застолья 40-летие. Каким оно будет?
0: Есть какие-то идеи уже?
2: Да.
3: У меня вообще есть мечта сделать концерт в каком-нибудь классическом зале с балконом, императорском зале с симфоническим оркестром, эстрадный симфонический оркестр, большой симфонический оркестр и бархатные стулья и снять этот концерт. Дай Бог нам дожить до этого, чтобы все было хорошо, чтобы победа была, потому что победители не судят. А дальше уже, конечно же, это приложится, это никуда не денется, потому что я вижу этот концерт.
2: Дом музыки, как вариант, консерватория, филармония.
3: Мне нужно, чтобы были балконы и бархатные.
2: Тогда большой театр сразу. Бархатные стулья, балконы в 4 яруса.
0: В городах, опять же, такие площадки есть во многих. Театр оперы и балета, например.
3: Нет, это надо уже весь оркестр просто туда везти. Жалко, ребята.
0: Так можно же там на месте взять местные дарования.
3: Нет, здесь есть оркестр. При всем моем уважении, есть здесь очень хороший оркестр. Денис Пономарев, руководитель.
2: А из звездных коллег, вы не любите слово «звезда», но, в общем, из коллег-артистов, кого бы обязательно пригласили на праздник?
3: Я их называю звездами, они для меня реальные звезды, люди, которые дарят миллионам людей счастье, надежду. Я им безгранично благодарен. Как можно не любить моральный кодекс, допустим?
2: Первый луч.
3: Это же невероятно.
0: Павел Жагун, потрясающий поэт.
3: Конечно. И это же невероятно, это же наше достояние. И мы должны этим гордиться просто. Когда выходит группа «Любе», это все становится на свои места. Просто ДНК, эта русскоговорящая, уже начинает просто улыбаться и успокаиваться, что да, это мы. Это же и отражается.
0: Я дома.
3: Все.
0: Такое ощущение.
3: Да, конечно.
2: Так тепло отзываетесь о своих коллегах. В общем, ждем концерт в зале с бархатными стульями.
3: Пожелаем друг другу, в первую очередь, мира и здоровья. И я думаю, что все будет.
0: Мы будем в волнении ждать. Надеемся, что все получится ровно так, как вы себе это представляете.
3: Пусть будет лучше, чем я представляю.
0: Сосо Павлиашвили.
3: Потому что это все для его величества зрителей. Это не для меня. Это не для моей гордыни, не для тщеславия, потому что их у меня не было и нет.
1: «Назад в будущее». В эфире «Радио Дача».

0: Мы называем фабулу нашей программы «Звездной машиной времени», и по этому поводу вспомнилась мне цитата одного водителя из известного, очень известного фильма «Мимино», который говорил так: «Если мне будет приятно, я тебя так довезу, что тебе тоже будет приятно». По ощущениям, это очень похоже на то, что сегодня у нас происходит здесь, в звездном шоу «Назад в будущее» вместе с Осо Павлиашвили. Незаметно пролетел час, а в финале у нас такой, знаете, мы его называем, в заключении у нас финальный босс. Испытание, которое называется...
1: Звонок в будущее.
2: Вам нужно выбрать определенный отрезок времени в будущем и позвонить самому себе, что-то спросить, сказать, посоветовать, уточнить, быть может, что бы это было, какой вопрос бы задали себе и через сколько лет?
3: Я не знаю, через лет 5 я позвонил бы себе и задал бы вопрос: как твои родители, как Ирочка, счастлива ли она, как твои дети, стали полезными этому миру или нет? Музыку Бог будет давать по-любому, я даже не буду на это заострять внимание. Самое главное — не стать подлецом. Вот я задам себе вопрос: ты не ошибся, девчо? Все было так, как мы планировали, как мы думали, что порядочность никогда не пропала, справедливость, чувство справедливости. Вот это, наверное, самый главный вопрос. Ты предал себя или нет? Я надеюсь, что я скажу: иди ты это себе.
2: Что ты спрашиваешь, очевидно.
0: Не отвлекай, я занят, у меня концерт.
3: Абсолютно верно.
0: В зале с бархатными
3: сиденьями.
0: Ох, сколько жизненной мудрости сегодня прозвучало в звездном шоу «Назад в будущее». Были и какие-то установки на последующую перспективу. Есть смысл пересмотреть и переслушать. Может быть, нам надеяться тогда на повторную встречу с вами.
3: Дай Бог здоровья. Я всегда с умными, замечательными людьми. Я всегда готов встречаться. Дача — это там, где мои родные люди. Поэтому я есть у вас. Мы одна стая.
0: Спасибо вам.
2: Спасибо большое. Сосо Павлиашвили был сегодня в «Звездной машине времени» на радио «Дача». Отличных вам наступающих выходных.
3: Дай Бог здоровья.

0: Хмель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. Траумель лечит воспаление.
1: Теперь и в форме геля.
0: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопус. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является объектом действия 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
10: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Привет, радио «Дача». Меня зовут Вероника. Хотел бы передать привет своему другу Андрею. Сказать, что я его очень сильно люблю. И хочу для него заказать песню Олега Митяева «Лето – это маленькая жизнь». Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 6 часов вечера. С вами Радио Дача.
2: Новости на Радио Дача.
3: Более половины россиян считают, что нейросети уже пора изучать в школах. Вечерние маршруты 5 трамваев изменятся в Краснодаре. Число российских космонавтов увеличилось на Международной космической станции. Это новости на Радио Дача. В студии Владислав Григорян. Добрый вечер. Более 60% россиян считают, что искусственный интеллект стоит изучать в рамках школьной программы. При этом почти половина из них выступают за введение отдельного предмета по работе с нейросетями. Данные опроса приводят РИА Новости. Начинать знакомство с новыми технологиями, по мнению большинства, можно уже с 5 класса. В первую очередь школьникам, по мнению россиян, стоит рассказывать о безопасности и защите персональных данных при работе с ИИ. Этот вариант выбран каждый третий респондент. Сегодня и завтра по вечерам в Краснодаре изменится схема движения 5 трамвайных маршрутов. Это связано с работами на перекрестке улиц имени Гоголя и Железнодорожной и скажется на следовании трамваев номера 4, 5, 8, а также 11 и 15, преимущественно после 21 часа. Более подробная информация опубликована на портале «Кубань-Информ». Многоразовый космический корабль «Crew Dragon» сегодня пристыковался к МКС, а в составе миссии на орбитальную станцию российский космонавт Сергей Тетерятников, а также два астронавта США и канадец. Так реализуется соглашение о перекрестных полетах между Роскосмосом и НАСА. В настоящее время в международной лаборатории на орбите работают 7 человек, в том числе трое россиян – Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 25 копеек, единой европейской валюты 94 рубля 53 копейки. Сейчас в центре Краснодара 16 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 9 выше нуля, завтра малооблачно, без осадков, температура до плюс 16. Следующий выпуск новостей в 19.00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача, ваши любимые песни.
4: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
5: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В эти минуты в центре Краснодара плюс 16. Сегодняшней ночью, по данным Яндекс Погоды, будет 8 тепла. Завтра в субботу малооблачно, без осадков. Днем температура на термометрах не выше плюс 16. В воскресенье 4 октября плюс 17, днем ясно и без осадков. При северо-восточном ветре с порывами до 2 метров в секунду. Радиодача желает вам уютного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Евродент Люкс». Стоматология «Евродент».
3: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
4: Но это ведь долго и сложно.
3: Вовсе нет. В «Евродент» Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
4: Звучит надежно.
3: Конечно. Звони 201-22-50.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внутрикостная дентальная имплантация.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Реклама. Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
9: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8800-100-0401.
10: АО «Славянский кирпич». Украинство 2-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
11: Компания «Югхимно-Тополиный 4». 10 лет опыта, проверенного сотнями клиентов. Профессиональная химия для бизнеса и дома. Моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств, гостиниц, кафе, ресторанов, промышленных предприятий. Только сертифицированная продукция. Опт и розница для частных лиц. Югхим на Тополиной 4. Профессиональная химия для бизнеса и дома.
12: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
13: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
14: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Мечтаете завести питомца? 3 и 4 октября в арт-центре «Бронзовая лошадь» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробности на wooffest.ru. 0+.
17: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
18: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Мы строим дом. Бом-бом. Мы строим дом. Бом-бом. Уютно жить. Бом-бом. Вам будет в нем. Бом-бом.
20: Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8 800 637 10.
21: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
22: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: вечера.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача».
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
6: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Народ. Деревня Калитна. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает.
9: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк.

0: российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Сегодня хочу передать привет коллективу детского сада номер.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Краснодаре 7 часов вечера. С вами Радио Дача.
5: Новости на Радио Дача.
6: Правительство не планирует отменять меры поддержки сферы IT. Вечерние маршруты 5 трамваев изменятся в Краснодаре. Сотрудники аэропорта Сочи раскрыли тонкости профессии на молодежном форуме. Это новости на Радио Дача. В студии Владислав Григорьян. Добрый вечер. Правительство России намерено сохранить налоговые льготы для IT-компаний. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сотрудников аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. Отмечается, что в проекте федерального бюджета нет пунктов, которые бы их упраздняли. Сейчас действуют такие меры поддержки, как льготные ставка налога на прибыль и тариф страховых взносов. Также IT-компании не платят НДС при продаже программ из реестра отечественного софта. По оценке Кабмина, данная отрасль активно растет. Сегодня и завтра по вечерам в Краснодаре изменится схема движения 5 трамвайных маршрутов. Это связано с работами на перекрестке улиц имени Гоголя и Железнодорожной и скажется на следовании трамваев номера 4, 5, 8, а также 11 и 15, преимущественно после 21 часа. Более подробная информация опубликована на портале «Кубань-Информ». Международный аэропорт Сочи представил свой опыт на молодежном медиафоруме. Эксперты рассказали специалистам о работе пиар-службы в стрессовых условиях. Ключевой темой стало влияние режима ограничения воздушного пространства на работу аэрогавани и взаимодействие с пассажирами. Отмечено, что в такие периоды критически важны скорость и точность подачи информации. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 25 копеек, единой европейской валюты 94 рубля 53 копейки. Сейчас в центре Краснодара 15 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 9 выше нуля, завтра малооблачно, без осадков, температура до плюс 16. Это все новости к данной минуте, а далее в эфире Радио Дача ваши любимые песни.
7: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
8: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72.
9: Услуги оказывает ООО «Ариана». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Вы слушаете «Радио Дача».
11: Для слушателей старше 16 лет.
12: В Краснодаре 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
1: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8-800-100-04-01.
2: АУ Славянский кирпич. Украин 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
3: Время менять себя. Фитнес-клуб «Атлантика». Территория силы и красоты. Современные тренажеры, бассейн, сауна, акваэробика, групповые программы и опытные тренеры. Хватит откладывать на понедельник. Начни сегодня. Сормовская 108/2. «Атлантика». Пространство для спорта, восстановления и отдыха.
4: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, безболи, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ «Московский», 0+.
6: Акция на удаление новообразований в клинике «Родинка». Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
8: И чего вам сейчас не хватает?
9: Пространства.
8: Еще?
9: Тишины, спокойствия.
8: Вам не ко мне?
9: А куда?
10: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
11: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Мечтаете об идеальной кухне? Мебельное производство «Перемена» изготавливает мебель по индивидуальным размерам. Эксклюзивный дизайн и сборка в подарок. Создайте уют с гарантией 2 года. Мебельное производство «Перемена». Это ваша перемена к лучшему. Улица Григория Булгакова, 8. Сайт перемена-мебель.ру.
2: ИП Алиев Олег Олегович. УГРН 319-237-500-395-104. Краснодарский край. Красноармейский район. Станица Ивановская.
13: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-50.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Раньше, чтобы включить телевизор, звали взрослого. Теперь, чтобы разобраться с телефоном, нужно звать ребенка.
0: Это радио «Дача».
2: Всем привет! С вами Натали на радио «Дача».

0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

0: и другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: ОРВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации.

Ванда, Татьяна Куртукова, Шаман и другие звезды. Эх, разгуляй! Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегрупп».

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.

0: 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые

0: Голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
1: Здравствуйте, меня зовут Александр. Хочу пожелать всем своим знакомым удачи, счастья, благополучия. Исполнить песню Валерия Сюткина «Сердечной земной». Большое спасибо, радиодача.

0: Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 8 часов вечера. С вами Радиодача.
1: Отдых. Диско.

0: Компания «Югхимна Тополиный 4». 10 лет опыта, проверенного сотнями клиентов. Профессиональная химия для бизнеса и дома. Моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств. Гостиниц, кафе, ресторанов, промышленных предприятий. Только сертифицированная продукция. Опт и розница для частных лиц. «Югхимна Тополиный 4». Профессиональная химия для бизнеса и дома.
1: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на «Радио «Дача».

0: и другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
2: ОМВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 230574. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина. Хочу передать привет своему любимому мужу Андрею Рязанову и заказать песню Ирины Аллегровой «Привет, Андрей». Андрей Рязанов, я тебя очень люблю. Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 9 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: 98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 29-04-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юля. Хочу передать привет своему любимому мужу Николаю. Сказать спасибо, что нас с тобой свела судьба. Я тебя очень сильно люблю и благодарна встрече с тобой. Спасибо вам, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 10 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: хочешь покупать товары для животных в большом зоомагазине по выгодным ценам с бесплатной доставкой. Зверемаркет.ру – это быстрый интернет-зоомагазин низких цен и высоких скидок. Заходи на зверемаркет.ру.
1: ИП Купнов Владислав Александрович, ОГРНИП 304-091-416-00-30.
2: Компания «Югхим» на Тополиной 4. 10 лет опыта, проверенного сотнями клиентов. Профессиональная химия для бизнеса и дома. Моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств. Гостиниц, кафе, ресторанов, промышленных предприятий. Только сертифицированная продукция. Опт и розница для частных лиц. «Югхим» на Тополиной 4. Профессиональная химия для бизнеса и дома.
3: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
4: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72.
9: Услуги оказывает ООО «Ариана».
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Мечтаете об идеальной кухне? Мебельное производство «Перемена» изготавливает мебель по индивидуальным размерам. Эксклюзивный дизайн и сборка в подарок. Создайте уют с гарантией 2 года. Мебельное производство «Перемена». Это ваша перемена к лучшему. Улица Григория Булгакова, 8. Сайт перемена-мебель.ру.
1: ИП Алиев Олег Олегович. ОГРН НП 319-237-500-395-104. Краснодарский край. Красноармейский район. Станица Ивановская.
12: Артрит. Артроз. Грыжа. Стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
15: 205-35-59.

0: диско-праздник начнется завтра в 8 часов вечера.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
2: 88.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74.
3: Для слушателей старше 16 лет.
0: На «Радио Дача»
1: удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
4: Уважаемая «Радио Дача», пожалуйста, передайте для моего любимого мужа Дмитрия песню «Трофима Снегири». Спасибо большое, жена Елена.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 11 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: телефон.
1: Между нами тишина, я оглох, где же выход?
0: Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои.
1: Плечи голые, стены обнаженные.
0: Мы с тобой в сердце пораженные.
1: Что мы делаем?

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Декрет тоже работа, только начальник маленький.
0: Это радио «Дача».

0: самый близкий друг.
1: Дачные объявления.
2: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
3: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
2: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
3: «Звездное шоу. Назад в будущее».
2: Только на Радио Дача. Не пропустите.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Артем. Всем, кто меня сейчас слышит, хочу пожелать: будьте здоровы, счастливы и слушаем песню группы «Комбинация». Спасибо, радио «Дача».

877-634-57 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре полночь. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
1: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

6-3-4-5-7 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре час ночи. С вами Радио Дача.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это радио «Дача».

0: самый близкий друг.
1: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской область, полет, деревня Калитна. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Праздный день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитна. Территория Индустриальный парк Калитна. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 2 часа ночи. С вами Радио Дарья.

Люси, маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте ВБ-джоб.
9: ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
1: Радиоканал 88.3 FM.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 3 часа ночи. С вами Радио Дача.